0: Билли, вопрос.
1: Билли.
2: Билли.
1: Скажите, Билли. Вы говорили, Билли. Что... Я за спиной здесь, Билли. Здесь, сзади. Позади.